Давай, гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полишь там не было, я пепер. Давай, гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все.